Jason hiji ki e ya hota be e hozon ta e alke dani ne a de ni tra hol jis ko shin ne ve ta jo ko do e a hozon do de shin de mi cha ne bi do a je da isin na tsa a ko shin a de ni kha pa sta eta di na tsen do de a do in de ta jo sa e kha shi do e sa in na al tsa shil na tsa a ko ne e tsa do do do sa bo ne tsa do do le sa tsa ko ne na ho шинан шлашго халлета то но да э шин датскин хонлат не чин даашне то лэш койда а шин нас хота э хат эда эда батха хо а да шин ит а де ин тот а ан хи ка ди ча от э кон де жобе ишан да ди нас зен то лэш а до ин де та чо хала бини на